0: Бесплатно, 100% качественно.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
2: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
3: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина.
4: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
5: Хабалайн Дрифт Сириес.
4: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
6: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
4: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG.
7: Информационный партнер Авторадио.
8: 9 мая – день, который объединяет поколения. Город Каракол приглашает на большой праздничный концерт на Центральной площади. На одной сцене – легенды и любимые артисты. Группа «Любэ».
9: Давай за жизнь, давай, брат, до конца.
8: Николай Басков.
10: Я рядом с тобой, я мечтаю лишь всегда быть.
8: Группа «Блестящие».
11: За четыре моря, за четыре солнца.
8: А также звезды Кыргызстана. Омар, Малика Дина, Гульзада Рыскулова, Султан Садралиев и другие. 9 мая. Центральная площадь Каракола. Начало 18:00. Вход свободный.
12: Концерт организован при поддержке движения Международного патриотического движения «Победа 945» и Организации содействия развития международного сотрудничества Евразия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Авторадио.

Оканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
2: Как стало известно, с 1 по 10 мая нас ждет минус 15.
3: Градусов?
2: Процентов. 15% скидки на всю корпусную мебель в магазинах «Евромебель». Успейте воспользоваться выгодным предложением. Подробности в магазинах «Евромебель».
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
6: Ищите краску, которая не подведет? Декор-идея знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аю Гранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0-705-98-88-87.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0-550-08-88-81.
8: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Авторадио.

0: Панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997-007-007.
1: Деятельность лицензирована.
2: Как доставить груз на строительную площадку?
3: Тебе поможет Чагылган.
4: Отгрузить урожай?
3: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888. Только

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Реклама. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
1: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Авторадио.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: стопроцентно качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Ак-Жол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Ак-Жол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Балаңыздың ақыл-есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төменгілер күтеді. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетіліп оқытылады. Робототехника, қолмұз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үч өйрөө жана тәжірибе алуу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Егер жоғорқу сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табиғи нұқыра Болгариядан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бут киімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық Fast Step бренді түзден түз фабрикалық бады. Легендарлуу Fast Step бут киімінің ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Неміс тракторы қымбат деп ойлойсуз ба? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторын тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan неміс технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
3: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса,
4: эмне болот экен?
2: Кызыл көйнөк, кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2, чындыктын экинчи жүзү. Көкүрүп жүрбөңүз.
5: Жаркылдаган бы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
0: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны.
6: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
7: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка. Срочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888-900-900.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
2: 9 мая – день, который объединяет поколения. Город Каракол приглашает на большой праздничный концерт на Центральной площади. На одной сцене – легенды и любимые артисты. Группа «Любэ».
3: Давай за жизнь, давай, брат, до конца.
2: Николай Басков.
4: Рядом с тобой, я мечтаю лишь всегда быть.
2: Группа «Блестящие».
5: За четыре моря, за четыре солнца.
2: А также звезды Кыргызстана, Омар, Маликадина, Гульзада Рыскулова, Султан Садралиев и другие. 9 мая. Центральная площадь Каракола. Начало 18.00. Вход свободный.
6: Концерт организован при поддержке движения Международного патриотического движения.

0: Шоу 28 мая 18:00 Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
1: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Авторадио.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина.
6: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес.
6: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
8: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
6: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
9: Информационный партнер Авторадио.
10: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Представь себе будущее, в котором ты наслаждаешься комфортом бесшумного автомобиля и не тратишь деньги на топливо. Это будущее уже здесь. Стильные электромобили от Электроавто KG. Максимум комфорта, минимум расходов. Заряжайся дома и езди без выхлопов. Узнай о специальных условиях и ограниченных предложениях в Электроавто KG. Звони 055 312 38 83.

0: Свежие вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан-Батыра, 2/10, телефон 0508 999 911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Авторадио.

0: вкусного ви фрут тропикалық шересін тандаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны.
2: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161. Пересекает Исаново.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
4: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
5: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
2: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
3: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
4: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
5: Leven Park – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Leven Парк. Новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Авторадио.

0: не грели.
1: Еле-еле мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок, радости и нет истерик. Не играй в эти качели, ты без косметики, лучше моделей. Запах Шанели твой не заменит.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Балаңыздың ақыл-есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төменгілер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццаның күйермандары үшін қуаныштуу қалар. Сіздерді көптөгөн беректер күтөт. 5-чи майдан 30-чу июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык берек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн беректер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
2: Авангард стилден Москва Сити жаңы турак жай комплекси. Бул премиум класстагы люкс батирлер. Экологиялык таза аймакта, шаардын түштүк бөлүгүндө жайгашкан жана 2 гектар жеке сейил багы менен курчалган. Москва Сити. Сиздин дүйнөңүз, сиздин стилиңиз, сиздин үйүңүз. Баланш үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
3: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
6: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
4: Деятельность лицензирована.
7: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
8: Яко? Да. Стильная? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Как стало известно, с 1 по 10 мая нас ждет минус 15.
2: Градусов?
1: Процентов. 15% скидки на всю корпусную мебель в магазинах «Евромебель». Успейте воспользоваться выгодным предложением. Подробности в магазинах «Евромебель».
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
5: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
6: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ищете краску, которая не подведет? Декорадея знает решение. Интерьерная краска Ольста моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса: Бишкек, Аю Гранд А128 и Тактаналиева 104/8. Ош в ТЦ Таатан. Телефон 0-705-98-88-87.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
10: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Авторадио.

0: Ошондойле, Кыргызстандын жылдыздары, Омар, Маликадина, Гүлзат Рыскулова, Султан Садралиев, жана башкалар. 9 май, Каракол шаарынын борбордук аянты. Башталышы 18:00. Бири акысыз. Концерт эл аралык патриоттук жеңиш 9:45 кыймылынан жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүчү Евразия уюмунун колдоосу менен уюштурулган.
1: Компания «Металлстрой» поздравляет всех жителей с Днем Победы. Желаем гордиться историей и подвигами наших героев. Пусть наша победа станет стимулом для достойной жизни. Мира, добра и благополучия каждому дому.
2: «Металлстрой» жааматы бардыгыңыздарды жеңиш күнү менен куттуктайт. Жеңишке жеткен улуу тарыхыбыз жана баатырларыбыздын эрдиги менен сыймыктанабыз. Улуу жеңиш татыктуу жашоого стимул болсун. Ар бир үйдө тынчтык, жакшылык жана бакубаттык орносун.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Бишкек. 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук. Только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая. 18:00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Radio. Он, Дон, он.
1: Где Камля?

0: Реклама. Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти. Главное событие этой весны.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
5: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
4: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
5: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара 1/12.
6: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Райан Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Райан Плюс. 0559-006-730.
7: Внимание! Любители скорости, дыма и адреналина!
8: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес.
8: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
7: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
8: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG.
7: Информационный партнер Авторадио.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойц Фар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Авторадио.

0: Авторадио.
1: Приходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: скидках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
3: Мама, это Эль-Азык?
2: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
4: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
2: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
5: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
6: Деятельность лицензирована.
7: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтан Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: «Знаток» – все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. «Знаток» – лучшее из лучшего. Выбирай.
1: 9 мая – день, который объединяет поколения. Город Каракол приглашает на большой праздничный концерт на Центральной площади. На одной сцене – легенды и любимые артисты. Группа «Любэ». Николай Басков. Рядом с тобой, я мечтаю лишь всегда быть. Группа «Блестящие».
2: За четыре моря, за четыре солнца.
1: А также звезды Кыргызстана. Омар Маликадина, Гульзада Рыскулова, Султан Садралиев и другие. 9 мая. Центральная площадь Каракола. Начало 18.00. Вход свободный.
3: Концерт организован при поддержке движения Международного патриотического движения «Победа 945» и Организации содействия развитию международного сотрудничества Евразия.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткей же. Жана Азия FM чекиткей же. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Авторадио. Движение только вперед.
2: Бары гелит колум.

0: Авторадио. Антон Он.
1: Дякую.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
2: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
1: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
2: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исанова.

0: стопроцентно качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Motoshop KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
5: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
6: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
7: Деятельность лицензирована.
8: Как доставить груз на строительную площадку?
9: Тебе поможет Чагылган.
8: Отгрузить урожай?
9: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Авторадио.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
3: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.
5: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
6: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
7: Деятельность лицензирована.
8: Бишкек, 28 мая. Джаштык-Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
9: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Реклама. Бишкек, 17 мая. На сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам. Феникс. Царица. Мощный звук. Яркое шоу. И атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте itickets.kg. Количество мест ограничено. 17 мая. Бишкек. Джаштык-арена. Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
1: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
2: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
3: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
6: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
7: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Авторадио.

много лет, наша жизнь интернет, появнись снова и снова, одинок.нет.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Мурадов, Айчан Турдалиева. Авторадиодо

0: birinci maydan başla. Geçki saat 5'ten 8 geçeyin. Geçki şondonlu. Biz Menencan'dan. Балаңыздын акыл эсине салым кошуңуз. IT Nest. IT багытындагы заманбап мектептерде балаңызды төмөнкүлөр күтөт. Математика, информатика жана англис тили тереңдетилип окутулат. Робототехника, комус, IT жана шахмат, тэквондо, вокал жана хореография. Күнүнө 4 маал тамактануу. Өзгөчө 3 тилди үйрөнүү жана тажрыйба алуу мугалимдер. Саат 8:00-18:00 чейин. IT Nest. Ыңгайлуу даректи тандаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5-чи майдан 30-чу июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жан сургучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей сайтында.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Как стало известно, с 1 по 10 мая нас ждет минус 15.
3: Градусов?
2: Процентов. 15% скидки на всю корпусную мебель в магазинах «Евромебель». Успейте воспользоваться выгодным предложением. Подробности в магазинах «Евромебель».
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: Ищите краску, которая не подведет? «Декорадея» знает решение. Интерьерная краска «Ольста» моется до 10 тысяч раз и сохраняет цвет. Бонусом вы получаете бесплатные пробники, чтобы выбрать свой идеальный оттенок. Наши адреса – Бишкек, Аюгранд А128 и Токтоналиева 104/8. Ош в ТЦ «Таатан». Телефон 0-705-98-88-87.
9: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Rádio. Ondan On.
1: Yakında.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
2: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
3: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
4: Деятельность лицензирована.
5: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: «Осман». Больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Келечекте элестетипкер. Үнсүз автоунаанынын кайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электроавто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электроавто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553-123-883. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
2: Тагдырдын татаал жолунда сыноолор бүтпөйт экен.
3: Айтышат, бул жакта кызыл көйнөк кийген кыз көрүнөт деп. Түнкүсүн жолдо машиналарды токтотот эмиш. Анан ким токтосо же ким жолуп калса,
4: эмне болот экен?
2: Кызыл көйнөк кырсыкпы же кылымдык арманбы? 30 апрелден баштап бардык кинотеатрларда. Кызыл көйнөк 2, чындыктын экинчи жүзү. Көкүрүп жибербеңиз.
5: Компания «Металлстрой» поздравляет всех жителей с Днем Победы. Желаем гордиться историей и подвигами наших героев. Пусть наша победа станет стимулом для достойной жизни, мира, добра и благополучия каждому дому.
6: «Металлстрой» жааматы бардыгыңыздарды жеңиш күнү менен куттуктайт. Жеңишке жеткен улуу тарыхыбыз жана баатырларыбыздын эрдиги менен сыймыктанабыз. Улуу жеңиш татыктуу жашоого стимул болсун. Ар бир үйдө тынчтык, жакшылык жана бакубаттык орносун.
7: Бишкек, 17 мая, на сцене Джаштык-арена. Неповторимая Анна Асти. Ее хиты звучат повсюду. По барам «Феникс», «Царица». Мощный звук, яркое шоу и атмосфера, которую невозможно забыть. Это будет вечер, который ты точно захочешь пережить снова. Успей купить билеты на сайте iticket.kg. Количество мест ограничено. 17 мая, Бишкек, Джаштык-арена, Анна Асти. Не пропусти главное событие этой весны.
8: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
9: Яко. Да. Стильно. Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
10: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина!
11: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
12: Хабалайн Дрифт Сириес.
11: 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
12: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
11: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
13: Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио.
14: 0777 118 118.

Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Откройте для себя мир легендарного бренда «Morris Garage» у официального дистрибьютора MG Motor.
5: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
4: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
5: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
6: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
7: 9 мая. День, который объединяет поколения. Город Каракол приглашает на большой праздничный концерт на Центральной площади. На одной сцене легенды и любимые артисты. Группа Любэ.
8: Давай за жизнь, давай, брат, до конца.
7: Николай Басков.
8: Я рядом с тобой, я мечтаю лишь всегда быть.
7: Группа Блестящие.
9: За четыре моря, за четыре солнца.
7: А также звезды Кыргызстана, Омар, Малика Дина, Гульзада Рыскулова, Султан Садралиев и другие. 9 мая. Центральная площадь Каракола. Начало 18.00. Вход свободный.
10: Концерт организован при поддержке движения Международного патриотического движения «Победа 945» и Организации содействия развитию международного сотрудничества Евразии.
11: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Авторадио.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина!
2: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
1: Хавалайн Дрифт Сириес.
2: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
1: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
2: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
1: Информационный партнер Авторадио.
3: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Реклама.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
5: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
6: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
7: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина.
8: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
9: Хабалайн Дрифт Сириес.
8: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
10: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
8: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
11: Информационный партнер Авторадио.

Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102,7 FM. Каракол 105,5 FM. Ош 103,2 FM. Нарын 105,5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока-тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина.
2: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
3: Хабалайн Дрифт Сириас.
2: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
4: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
2: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG.
5: Информационный партнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: радио.
1: Это тоннели, яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина!
2: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
1: Хабалайн Дрифт Сириес.
2: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
1: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
2: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
1: Информационный партнер Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина!
0: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
1: Хабалайн Дрифт Сириес.
0: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
1: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
0: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи.
1: Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина!
2: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
1: Хабалайн Дрифт Сириес.
2: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
1: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
2: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
1: Информационный партнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: твой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина.
6: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
7: Хабалайн Дрифт Сириес.
6: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
7: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
6: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
8: Информационный партнер Авторадио.
9: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Внимание, любители скорости дыма и адреналина.
2: 24 мая. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
1: Хабалайн Дрифт Сириес.
2: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
1: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
2: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
1: Информационный партнер Авторадио.
3: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
0: Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.